как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже всака, черно-бела писана, а липа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

знала, Марица у гмайниці хлачка я искала. Трай-дари-яри-яром, трай-дари-яре-я, трай-дари-яри-яром, ти трай-дари-яром.

Нега Бог ши радио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша га же всака, черна-бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.